0: судно, ставим его в нужное положение и потом медленно опускаем плиту на морское дно. Это напряженный момент. Команда из Hydro собирает...
1: Yokohama.
2: Hello guys, what's up? Welcome back again to my YouTube channel, and for today's vlog

0: Jack, put him in there.
1: That's your famous.
2: Ну что, друзья, расстаться, что мы сегодня за праздник? Куда я так спешила, спешила?
3: Ой,
4: quédate, quemamos un billete de avión.

0: Здравствуй, не горит?
1: А вот горит. Все горит.
0: Давай, двоечка. Все. Двоечка. Двоечка левый боковой.
2: Odin 1, Shores 3.

0: А, подожди. Саня, да. А запись включал?
1: Да. Да, мигает. Запись. Все, смотришь перед собой?

0: запись стоит, просто не закрывай окошко, постоянно. Там ничего не видно, просто. На колени!
1: О, Боже! Я говорю, гадости, чувства и всякую хрень.

0: together.
1: Невыносимой стала грусть, и в комнате, что с потолком, не чужда. Я поплыла.
2: Давай руку. Левую руку, левую.

0: друзья мои, Вадим Александрович заложил в нас очень многие те качества, которые на протяжении сейчас 40 лет... Эти...
1: 小さな体や器用なくちばしを生かしたスズメの暮らしぶりとはどんなものなのか。 四季を通して

0: fought your great in Colmar Root, fought the final time. By the right, kick, march.
1: Предоставление удобного сервиса клиентам для их удержания, особенно, что важно для банков в свете отмены зарплатного рабства, как мы все знаем.
2: That's not a trail. What the Where have you gone? Why am I following you? What the

0: такой небольшой обзор линномяки сделаем. Вот там лодка эта.
1: Амина.
2: Ты тут?

0: अरे यार ये सब क्या हो रहा है, पहले हमारे हमारे दोस्त रानी और अब करण, तुम लोग एक काम करो, दरवाजा अंदर से लॉक करके सो जाओ। और
1: мысли какие-то, видения на дорогу.
2: Какой станции?
1: Там мы шли, он через коллектор срезали немножко. Там был...
3: Томми.
4: Нет,
5: куяльник, вон специалист по куяльнику Ярослав, он может рассказать, как это делается, как убивается система. Ну что, спасибо всем.
6: No, you see the butterfly?

0: tiene la tercera, primera y tercera.
1: La que sigue.
2: Жоренька, идем. Ты горюй, зима не попчик.
3: Нету больше, все, нету.

0: feled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örök.
1: Ahora que un día hay muy poco tiempo y todo eso no sin más, ¿verdad? Hemos divertido con el.
2: Сегодня у нас 21 января 2018 года. Вот я получила мой заказ из магазина «Многомарт», который заказывал.

0: съемка пошла. Давай руку. Коль, подай человеку руку на 2 секунды. А, вот, Вовка, Вовка.
1: Ready?

0: Ай, молодец. Ой, какие дети невоспитанные.
1: Мин.
2: Эдуард, Рахимов Тимур. Эдуард встает сюда, Тимур встает сюда.
3: Bom, meus amigos do Brasil, estamos mostrando para vocês aqui um sistema de aquedutos incas. Os incas eram os espertos.
4: Ele está dizendo que não havia roda, nem escrita, nem cavalos antes dos espanhóis.
5: It's just a short snatch.
6: Все магнитных. Ну я промахнулся, потому что я их называю. То есть раз, два снаружи и два внутри. Было раньше.

0: получаешь мега-флешечку. В наше трудное время все не удержать в голове. Для этого как раз придуманы флешки.
1: Okay.